0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Торт.

самой не стал. Нет, не страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: «Грязные мысли». Влюбленность – это торжество воображения над интеллектом. Жернова.
1: Тлеужан Батар, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан.
2: Чистый холст не станет картиной, если просто сидеть и ждать. Нужен первый штрих, каким будет общий рисунок нашей жизни. Ярким или блеклым. Зависит от каждого из нас. Свет выбираем мы сами. Этот выбор очень важен.
1: Малика Сейфулмалик, учитель.
3: Каждый день я учу детей не просто зубрить правила, а формировать свое мнение. Будущее пишется теми, кто приходит и делает свой выбор.
1: Бауржан Дюсенби, режиссер.
4: В нашей работе нет случайных кадров. Каждое решение влияет на то, какая в итоге получится картина. Все как в жизни. Будущее складывается из поступков и выборов каждого человека.

0: за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

0: слушать — это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Разные мысли. Одни стараются скрыть свои недостатки, а другие – достатки.
1: Жернова. Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
2: НС радиосында жарнама. 356 600.
3: Yeah, yeah.

0: лучшее для твоего настроения.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

от Манджуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагают красотой и дарят только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream I had of you? Ищешь позитив и крутые эмоции? Они там, где радио НС. Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм и на Ютуб и лови настроение.

точно. Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

0: Разные мысли. Это не у меня нет девушки. Это ни у одной девушки нет меня.
1: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
2: Тлеужан Батар. Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан.
3: Чистый холст не станет картиной, если просто сидеть и ждать. Нужен первый штрих. Каким будет общий рисунок нашей жизни? Ярким или блеклым? Зависит от каждого из нас. Свет выбираем мы сами. Это выбор очень важен.
2: Малика Сейфулмалик. Учитель.
4: Каждый день я учу детей не просто зубрить правила, а формировать свое мнение. Будущее пишется теми, кто приходит и делает свой выбор.
2: Бауржан Дюсенби, режиссер.
5: В нашей работе нет случайных кадров. Каждое решение влияет на то, какая в итоге получится картина. Все как в жизни. Будущее складывается из поступков и выборов каждого человека. Поэтому важно не оставаться зрителем, а принимать активное участие в создании общей истории нашей страны.
2: Мадина Рыскульбекова, детский врач-кардиолог.
6: Странно сидеть сложа руки и ждать, что все заживет само. В медицине есть золотое правило. Лучшее лечение – это профилактика. Если хочешь, чтобы система работала правильно, необходимо вовремя проявлять ответственность.
2: Султан Ниязов, пилот.
7: В авиации безопасность – это результат ответственных и точных решений. Ведь самое ценное на борту самолета – это пассажиры, доверяющие нам свою жизнь. На земле и в небе все мы находимся под защитой государства. И ответственность за его будущее начинается с выбора каждого из нас.
2: Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама.

оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней.

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

0: сіз білдіңіз бе?
1: Кофені алғаш ашқан ешкілер. 9-шы ғасырда эфиопиялық шопандар кофе жапырақтарын жеген жануарлардың күші тым артып жүретінін байқаған.
2: Жарнама. Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: лето.
1: Лето.
0: Лето.
1: Остальное подождет.
0: МС.
2: Are you ready? Born ready.

Сенің көңілге ерді алған ең үздігі.

0: Час. Басқасы күтеді рада. МС.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Разные мысли. Мы с женой живем в достатке. То я ее достаю, то она меня.
1: Жернова. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС Радиосында Жернова. Үш жүз елу алты алпыс

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
1: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
0: Нанесите хайлайтер на скулу, перенос.

0: Рубрика «Балаган и».
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Сөзіне жауапты микрофоны намығым. НС радиосы.

0: что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты не предашь нашивость.
1: Ты не предашь нашивость.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то, может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.
1: Просто.